лахтлахат канрутку малгит умиорт клэрмэхниклукаяага улгит каалхатлхит пикэннериттаит кэуаю кэмталистайн тиулегхтайн board of director аринлу

0: им куда хан куда пищигали к пута вам хтфкнаки туларлуки май кумливилан к пут
1: Good love now, white magu chupa mute jar, hot and hot.

ждали, каждый угол трубы перескакивает. То есть окунгам так что капустник юнгарис так хелки дашу таттай тратни капустник окунгинит хэнг иллайден ангтушу тайта капнауай кукай тун кашу нахун экзуэй тун мамкил нуахун хуктамакут кымхкун скапласхут той май юнгарис таллай наму тамана аттуску максанаку аунрах патхка питксуку пилашилгут. Хуингаттой тамана атуксайтага капсарак алин тамаку пилилгут. Капут хунтой пиунаутут хуявика катали панихва атанак манна упнахкамиттой магут тикут тувут такаму айхсиганатин пиллаата укуйгулутинсу нунаани иллини пеаклутин умиакуммааклупи хват маннаттой хангута атуулангамту пичаам пичагяк тавгам тумеаккулугу пиунахкиниуккут макутсу асатнунат тамаскуи тапиккаусуки арнкаасут паннерму утуумааксуту тавгам хватн пимангамта агуксук нахсуу яакуунаачи чинтаатн писта атаннерм ааллуккааккутернер тамаскуита нахпаш мэкэнуинэрсилмэтник аяглута атаакууэнун мэктоэстэни мэкэнуинэрсиккаамта уитаккэрлута ассиппилисхаакун унаатник ирэмтник тэкъакъилута чунэртан макутхани чиккиттай хуанкута нэккат асыкэлуки пихкапут тамаакут тэкэллаарсуки нэмсуна тэстигнаарсуни таттамармун тэстигнаарсутин чиккиттай агаютум тэй тамаакут хуанку таталлаахкапут макуксу микэлингут маай тэатн литснаахтурлуки нэммиллуани каасун мэннуит таат питксуги кэстигнаарсиинаамун микэлингуунгэкэрмун суммаакут инагаатут чиккииттаат микэлингу унаккуани Шахшуми пиман рискуни. Шахшуми айагнайтук. Тауам. Кинкуруку. Кинка хуанкутни. Ангкапистук кайсум айокунган. Ассискин ритук агайин. Хуанкутник. Пилис хвами. Кумгиугасксуни. Унасу. Рейнап цали адуухкаарсугу асиллерэамун илаалиурутлек манна нунаани инритук хассу пиниитксуни пинритсак тюмеаккулукуттаппаам иллиитсутуруутгуурлукуринрут тамаскуитта такаканакук манна хуангута эрнеппут

Нэг нь юг ман гтвахлуг юх тухлай ногцда амигт ми тэнэ ямаг 11:30 AM ман хуани KYUK 6:40 AM.

0: Литнаулри цахкат нталлаакакатки аваатит нэппайт стаклуку талиуинкэрлуукиллу икааёрлута литнаур тораалэркаат таллаақсигунгаапут.
1: There's teddy bears and high school rings.

тамамта пиллут тллута микэлгумта асигалутнгли кугаалхкат умьяарлуку пилла уппиокуурлуки гэнэрэм аюукутихка мактлхкиорлуки талиллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугаалхкат литнаорат питклуку